цалитан ленина кица тапна хатон ле хасхан тапна хабат хай яна азе же айо бэлят эго конде я хейла и аже бэтандо уху дэ чатн зэнгочоди аже бэт